услышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: планета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Александра Чехов. В городе 7:00.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: мы начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Планета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 9.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, Полиграфистов, 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Take it off.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Одессе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Маркировку изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательные в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, с которыми ознакомились ведомости. По словам двух собеседников издания, сегодня проект рассмотрит рабочая группа по регулированию и административным барьерам. Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об искусственном интеллекте. Сейчас он предусматривает лишь возможность предупреждать об использовании нейросети при создании аудио и визуальных материалов. Крупные сайты, соцсети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны обеспечить техническую возможность размещать такую отметку. Соответствующая статья закона вступит в силу с 1 марта 2027 года. И в завершении выпуска: повышенная активность кошки в ночное время чаще всего связана с природными инстинктами животного, однако в некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о стрессе, ошибках в содержании или о проблемах со здоровьем питомца, пишут «Известия». Специалисты напомнили, что кошки являются сумеречными хищниками, пик активности которых приходится на рассвет и закат. Зрение животных хорошо приспособлено к слабому освещению, а многие потенциальные объекты охоты также проявляют активность в это время. Однако, по словам ветеринаров, ночное бодрствование кошки может быть связано и с другими причинами. Питомцу может не хватать физической нагрузки и активности в течение дня. Зачастую животное может просыпаться из-за голода, скуки, желания поиграть или привлечь внимание хозяина. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже. Не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.

реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Там, где ты, там мы. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

ночных очках зажигалочка, грелочка. Хочется понежиться в твоих лучах.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее Поликрафкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице Полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году страховую пенсию по старости в России могут получать мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, которым исполнилось 59 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда России. В ведомстве пояснили, что в этом году право на пенсию получили мужчины 62 года рождения и женщины 67. В Социальном фонде напомнили, что для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 1 сентября в России лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год, передают РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно его тексту, это должно быть предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое касается конкретного работодателя. Как уточняет агентство, изменения не распространяются на тех, кто работает во вредных условиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит по-прежнему составит 120 часов. Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. «Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», – отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и

0: постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, рекомендовал специалист. В первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мой ограничение 16+.

0: чем радио. Комета. Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92,6 FM Чехов. Сегодня среда, 19 августа. Время идет быстро, и лето уже скоро закончится. Поэтому наслаждаемся последними днями. Но вот сегодня опять погода, не погода. В общем, опять что-то такое непонятное. Но, тем не менее, лето. Будем, так сказать, его отмечать и, так сказать, отдыхать, пока у нас этот сезон не закончился. Поэтому начнем мы с хорошей музыки. Смоки и далее Captain Antennal до рекламы, после чего, естественно, рабочий полдень продолжит свою работу. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044 путем смс и мессенджера Макс. Можно присылать ваши заявки, поздравления, пожелания. Если позвоните в прямой эфир, так сказать, то будет еще заявка выполнена гораздо быстрее. Вот, поэтому милости просим в наш стол заказов, приветов и пожеланий, и ваших, так сказать, заявок на ваши любимые песни. Поэтому давайте эфир делать вместе. Я сегодня с вами целый день в программе «Рабочий полдень» «Вечерний Чехов» с своим обеденным перерывом. Поэтому спасибо всем, кто будет со мной. Я очень вам признателен, и мне с вами как-то легко и хорошо. Вот, Смоки, и так, Captain Antennal. Дальше у нас будет после рекламы Сиси Кейдж и некий Стив Бенсон. Стив Бенсон, это он на самом деле Дитер Болин. Дитер Болин, который был Стивеном Бенсоном, когда он только начинал, до того, как он встретил своего друга Томаса Андерса, и получился у него Modern Talking. Но песни были уже, так сказать, хорошие и подготовленные для дальнейшего, так сказать, продвижения. Все, не буду задерживать. Музыка и далее немного рекламы.
0: Рабочий полдень

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушай радио «Комета». «Комета». «Комета».
1: Группа Guns N' Roses продолжает нашу программу. Программа «Рабочий полдень» с вами до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Меня зовут Игорь. Я жду ваших заявок, приветов и пожеланий.

0: Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на Комете.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Но сегодня у нас 19 августа. Среда. Сегодня у нас Всемирный день фотографии. Вот этот момент, скажем так, с фотографией, да, прошел целую эволюцию, я считаю, да. Сначала были черно-белые снимки, потом появились цветные снимки, потом, соответственно,

0: фотографии появились уже в цифровом формате, уже на цифровых фотоаппаратах. Теперь уже, соответственно, у нас телефоны, которые фотографируют. Да, но фотография — это вообще уникальное явление, потому что на фотоснимке вы фиксируйте происходящие события, интересные моменты, красивые места, лица. В общем, все-все-все, что вам нравится, да? И благодарим, вы возвращаетесь в прошлое, посмотрите фотографии, вспоминайте такие замечательные моменты жизни. А также при присылке этих фотографий вы очень радуете других людей. Вот. Но для кого-то фотография — это не просто, так сказать, фотография, да, а просто как бы как какой-то трофей, да, дома. А, целая жизнь, увлечение и даже профессия и искусство. Поэтому классные фотографы вообще ценятся на вес золота всегда. Что касается песен, то я думаю, что тут уже Ирина Аллегрова сама как-то напрашивается, да, с композицией «Фотография 9/12», поэтому я думаю, что мы ее сейчас и заведем, потому что эту песню вообще на самом деле любят и просят поставить.
1: Рабочий полдень на комедии.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.

0: Viber.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина отказала депутату Павлу Хлюпину в принятии к рассмотрению инициативы об отзыве полномочий главы округа Михаила Собакина в связи с его скандальными высказываниями об отсутствии оповещения населения в моменты атак беспилотных летательных аппаратов. Высказывание главы муниципального округа, приведенное вами само по себе, без установления судом факта нарушения им законодательства России при исполнении полномочий, не образует юридического состава для запуска процедуры отзыва. Ваши требования об инициировании процедуры отзыва главы муниципального округа не подлежит рассмотрению, говорится в ответном письме за подписью Галины Козиной. Напомним, что Михаил Собакин в беседе с корреспондентом издания «Москва онлайн» на днях заявил, что не принимает решений о включении сирен. Кто именно отвечает за работу системы оповещения, уточнить не смог. А на вопрос о том, почему сирены не сработали в самый разгар двух атак беспилотников, ответил следующее. А что, должны были? Если это действительно угроза, то, наверное, можно было включать. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Ремонтные работы на трассе М2 Крым в районе Чехова обещают завершить до начала октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие, укладывают новое, чтобы устранить дефекты и восстановить целостность наиболее изношенных участков. В Чехове в ходе проверки соблюдения требований воинского учета среди водителей такси выявили нарушителей. Им прямо на месте вручили повестки. Отмечается, что рейд проводился с сотрудниками военного следственного комитета по чеховскому гарнизону совместно с госавтоинспекторами. Всего было проверено 300 водителей. Четверо из них недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. Всероссийские антитеррористические учения провели в Чехове. Площадкой для них стала школа номер 10 микрорайона Губернский. В ходе учений сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также педагоги, отработали алгоритмы действий в случае захвата заложников. Также была проверена работоспособность системы экстренной связи и сигналов тревоги внутри здания.

0: Правительство Московской области обязало перевозчиков с 24 августа перейти на усиленное расписание и выпустить на маршруты дополнительный транспорт в связи с возвращением людей из отпусков и дач в города, а также в связи с подготовкой к началу учебного года. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток к концу августа вырастет с 2 до без малого 3 миллионов человек.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и всего 17-19 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Комета. Первая чеховская радио.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавно перешел второй час, 13-12 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Сегодня 19 августа, среда, поэтому сегодня я буду с вами и в рабочем полдень, в вечернем Чехове, поэтому у меня уже одна заявка есть, я озвучу ее после рекламы. Сейчас у нас, пока до рекламы, будет Ингрид. И что хочу сказать? Ну, сегодня я жду от вас заявок, приветов, пожеланий. Вот в первом блоке, естественно, мы уже отыграли, так сказать, первый час, да. Ну, у нас буквально осталось до конца рабочего полдня примерно чуть больше 45 минут. Поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания сейчас до 14.00 и вечером с 18 до 20 часов. То есть с 6 до 8 вечера, так сказать, в час пик, когда будете возвращаться. Вот, поэтому с работы кто-то, может быть, будет в пробке стоять или просто уже приедет домой, будет ужинать, да. Так что я желаю также всем приятного аппетита за обеденным столом, кто сидит. И сейчас для вас Ингрид с приветствием Радио Комета и Чехову. Поэтому спасибо большое, привет Италии. Поэтому давайте сегодня сделаем эфир вместе. Поэтому следующая заявка, которая прозвучит, она будет уже после рекламы. Там даже буквально заявка пришла на целых 3 песни. Я об этом скажу чуть позже.
1: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно.

0: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
3: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем мы услышали композиции «Ворон» и «Азима будет большая» для Зульфии. Поэтому спасибо большое, что помните и заказываете ваши любимые мелодии на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Сегодня 19 августа. И между тем очень много сообщений о том, что мы приближаемся к сентябрю. Естественно, центробанки заявили, что ключевые банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Ну, в общем, надо это уже как-то изучать. Хотя уже предупреждение о том, что цифровой рубль будет введен уже в сентябре вот этого года, были еще буквально и с начала вот этого года, 26-го. Поэтому нужно читать побольше информации, чтобы быть уже больше, так сказать, ознакомленным с системой введения цифрового рубля с 1 сентября, да, и, в общем, здесь нужно будет смотреть, какие приоритеты, какие, соответственно, моменты для корпоративных, так сказать, переводов и вообще, так сказать, пользования вот этим цифровым рублем. И поэтому, как говорится, это не говорит о том, что наличных не будет. Нет, они цифровые рубли — это цифровые рубли, а наличные деньги — это наличные деньги. Поэтому нужно все, как говорится, различать. Вот. Вот пишут о том, что есть наличные банкноты или монеты в кошельке и безналичные деньги на ваших карточках, а цифровой рубль — это, по сути, такой же безналичный, только находится он будет в кошельке пользователя на платформе Банка России. Как бы все, это надо вот конкретно почитать и изучать. Все, далее музыка. Если у кого-то есть пожелания прислать ваши заявки любимые, на любимые песни, привет и пожелания, присылайте. У вас примерно полчаса. Вот, поэтому я еще буду сегодня в программе «Вечерняя Чехов», и, естественно, поговорим о каких-нибудь новостях. Так что я сегодня даю возможность послушать немножко просто хорошей музыки и дать возможность заказать ваши любимые песни на радио «Комета», Первом городском радио Чехова.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

стеной книги и забыть.

0: погодите. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете.
1: Hi, hey fans, this is Liz Mitchell, original lead singer of Boney M. You're

0: Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас.
4: 8-916-244-00-44.
3: Рабочий полдень на комете.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: В рабочий полдень практически уже скоро подойдет к своему логическому завершению. Вот Зульфия попросила две композиции «Максим Звезда», «Леонид Портной». Кто создал тебе такую? Сейчас это прозвучит. Если у кого-то есть возможность, так сказать, прислать свою заявку буквально последней на наш эфир, присылайте 8-916-244-00-44. После рекламы, естественно, я все это сыграю. Ну, а пока Максим с композицией «Звезда».
0: Рабочий полдень на комете.
3: Я теперь не смотрю на небо, я живу там, сияю смехом.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1, дробь 1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: 92.6 FM.
1: Рабочий полдень.
2: Ну, последняя заявка на сегодня. Здравствуйте, хочется послушать группу Либо, давай наяривай. Ну, пожалуй, эту песню и закончим. А я ухожу на обед. Встретимся вечером в программе «Вечерний Чехов». С вами был Игорь. До встречи вечером в 18.15. Пока.

0: Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне имеют право не платить за отдельные коммунальные услуги, но только в определенных случаях. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Например, во время длительного отъезда можно не платить за фактически непотребленную воду, электричество или газ. Если установлены счетчики, все просто, пока ресурсом никто не пользуется, приборы покажут отсутствие расхода. Когда счетчиков нет, такое право возникает при двух условиях. Человек отсутствовал более 5 полных дней подряд, а установить прибор учета технически невозможно. Возможно. Вместе с платой за воду в таком случае уменьшается и плата за водоотведение. За вывоз мусора при подтвержденном отсутствии более 5 полных дней также можно не платить за этот период, объяснил он. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска: этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС. Наиболее популярными у туристов этой осенью регионами являются Подмосковье, Ленинградская область, Республика Татарстан и регионы Северного Кавказа, сказал собеседник агентства. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов.

0: добавил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 800.

0: 8-909-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 15 часов.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина отказала депутату Павлу Хлюпину в принятии к рассмотрению инициативы об отзыве полномочий главы округа Михаила Собакина в связи с его скандальными высказываниями об отсутствии оповещения населения в моменты атак беспилотных летательных аппаратов. Высказывание главы муниципального округа, приведенное вами само по себе, без установления судом факта нарушения им законодательства России при исполнении полномочий, не образует юридического состава для запуска процедуры отзыва. Ваши требования об инициировании процедуры отзыва главы муниципального округа не подлежит рассмотрению, говорится в ответном письме за подписью Галины Козиной. Напомним, что Михаил Собакин в беседе с корреспондентом издания «Москва онлайн» на днях заявил, что не принимает решений о включении сирен. Кто именно отвечает за работу системы оповещения, уточнить не смог. А на вопрос о том, почему сирены не сработали в самый разгар двух атак беспилотников, ответил следующее. А что должны были? Если это действительно угроза, то, наверное, можно было включать. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Ремонтные работы на трассе М2 Крым в районе Чехова обещают завершить до начала октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие, укладывают новое, чтобы устранить дефекты и восстановить целостность наиболее изношенных участков. В Чехове в ходе проверки соблюдения требований воинского учета среди водителей такси выявили нарушителей. Им прямо на месте вручили повестки. Отмечается, что рейд проводился с сотрудниками военного следственного комитета по чеховскому гарнизону совместно с госавтоинспекторами. Всего было проверено 300 водителей. Четверо из них недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. Всероссийские антитеррористические учения провели в Чехове. Площадкой для них стала школа номер 10 микрорайона Губернский. В ходе учений сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также педагоги, отработали алгоритмы действий в случае захвата заложников. Также была проверена работоспособность системы экстренной связи и сигналов тревоги внутри здания. Правительство Московской области обязало перевозчиков с 24 августа перейти на усиленное расписание и выпустить на маршруты дополнительный транспорт в связи с возвращением людей из отпусков и дач в города, а также в связи с подготовкой к началу учебного года. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток к концу августа вырастет с 2 до без малого 3 миллионов человек.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и всего 17-19 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Contact@akb.ru.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
2: Opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Комета. 92.6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета». «Комета». «Комета».

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Для первоклассника в первом полугодии рекомендуется организовать 40-минутный активный отдых, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. В ведомстве считают важным обеспечить физическую активность учащихся. После второго и третьего урока лучше дать первоклассникам отдохнуть в течение 20 минут. В середине учебного дня должна быть организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе, сообщили в министерстве. Там добавили, что на каждом уроке учителя должны устраивать обязательные физкульт-минутки. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать единый для всех регионов России перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По действующему законодательству вступать в брак можно с 18 лет, однако при наличии уважительной причины брачный союз разрешается заключать и с 16 лет. На данный момент единого перечня таких причин нет. Их устанавливают муниципалитеты самостоятельно, что, по мнению Останиной, противоречит Семейному кодексу. В обращении на имя главы Минюста Константина Чученко депутат попросила представить позицию министерства о целесообразности создания единого перечня и попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе. И в завершении выпуска малобюджетный анимационный фильм «Бычок Лай» о коровах в стране снов стал хитом проката в Китае, об этом сообщает BBC. Любительская картина собрала в прокате 11,5 миллионов юаней, это около 150 миллионов рублей, не уступая голливудским блокбастерам «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день». Может быть, вы не пожалеете о потраченных 80 минутах, если посмотрите его, но если вы не посмотрите, будете жалеть всю жизнь, говорится в одном из обращений о фильме в социальных сетях. Успех «Бычку Лаю», у которого даже не было собственной афиши, принесли соцсети. Блогерам понравилось низкое качество непрофессиональной анимации, как доказательство того, что его создатели не использовали искусственный интеллект. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возраст ограничения 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радіо Кам'ята.
1: У мікрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина отказала депутату Павлу Хлюпину в принятии к рассмотрению инициативы об отзыве полномочий главы округа Михаила Собакина в связи с его скандальными высказываниями об отсутствии оповещения населения в моменты атак беспилотных летательных аппаратов. Высказывание главы муниципального округа, приведенное вами само по себе, без установления судом факта нарушения им законодательства России при исполнении полномочий, не образует юридического состава для запуска процедуры отзыва. Ваши требования об инициативе процедура отзыва главы муниципального округа не подлежит рассмотрению, говорится в ответном письме за подписью Галины Козиной. Напомним, что Михаил Собакин в беседе с корреспондентом издания «Москва онлайн» на днях заявил, что не принимает решений о включении сирен. Кто именно отвечает за работу системы оповещения, уточнить не смог. А на вопрос о том, почему сирены не сработали в самый разгар двух атак беспилотников, ответил следующее. А что должны были? Если это действительно угроза, то, наверное, можно было включать. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Ремонтные работы на трассе М2 Крым в районе Чехова обещают завершить до начала октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие и укладывают новое, чтобы устранить дефекты и восстановить целостность наиболее изношенных участков. В Чехове в ходе проверки соблюдения требований воинского учета среди водителей такси выявили нарушителей. Им прямо на месте вручили повестки. Отмечается, что рейд проводился с сотрудниками военного следственного комитета по чеховскому гарнизону совместно с госавтоинспекторами. Всего было проверено 300 водителей. Четверо из них недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. Всероссийские антитеррористические учения провели в Чехове. Площадкой для них стала школа номер 10 микрорайона Губернский. В ходе учений сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также педагоги, отработали алгоритмы действий в случае захвата заложников. Также была проверена работоспособность системы экстренной связи и сигналов тревоги внутри здания. Правительство Московской области обязало перевозчиков с 24 августа перейти на усиленное расписание и выпустить на маршруты дополнительный транспорт в связи с возвращением людей из отпусков и дач в города, а также в связи с подготовкой к началу учебного года. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток к концу августа вырастет с 2 до без малого 3 миллионов человек.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, дожди и 20-22 тепла. Ветер южный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Кам'ята».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости.

0: Шадрис, Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

Мета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77

0: 62 39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи.

0: маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут два свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни, отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, рекомендовал специалист. В первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
3: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Робби Вильямс и Мадонна до рекламы. И «Вечерний Чехов» с вами сегодня до 20.00. Программа «Романтика» сегодня отменяется, поэтому сегодня заявки шлите в программу «Вечерний Чехов». 8-916-244-00-44.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Там, где ты, там мы. Радио КП.

0: радио 92.6 FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к новостям. Новости шоу-бизнеса пишут о том, что у украинского боксера Владимира Кличко умерла девушка его, то есть, так сказать, замужем она за ним не была, но, тем не менее, у них была общая дочь. Девушку его звали Хайден Пинетьери. Вы могли видеть эту актрису в сериале «Герои», а также в фильме «Крик», по-моему, 4, мне кажется, да. Ну, в общем, говорят о том, что в свои 36 лет она умерла от передозировки, но не пишут от чего именно, каких-то наркотиков или так таблеток. Во всяком случае, пишут о том, что она начала уже встречаться после Владимира Кличко с другим американским актером Брайаном Хикерсоном, который даже применял, так сказать, в качестве, так сказать, убеждения актрисы в своих отношениях рукоприкладством. Ну, в общем, замечали то, что на Хайден Пинетьери были какие-то следы от побоев, даже он попадал в полицию, но, тем не менее, Хайден принимал его таким, как есть. В общем, что могу сказать? Ну, получилось так вот, что получилось. В общем, у Владимира и Хайдена осталась девочка Кая. В общем, из-за того, что за нестабильного своего поведения Хайден лишилась опеки над своей дочерью Каей, поэтому дочь проживала больше с боксером Владимиром Кличко. Вот, поэтому пишут о том, что журналисты пишут, что незадолго до смерти Хайден передвигалась на костылях. Незадолго до этого она во время съемок упала с лошади и говорила, что от защемления нерва ее мучают, так сказать, боли в пояснице. Возможно, может быть, от каких-то действительно лекарств что-то было такое. Но, в общем, в прошлом у актрисы было немало демонов, и эффектная блондинка, так сказать, страдала от алкоголизма, наркомании и депрессии. В общем, из-за пагубных пристрастий, вот пишут, она лишилась как раз опеки над единственной дочерью, которую родила от украинского боксера Владимира Кличко. В общем, мировая пресса об этом прописала. Ну, что случилось, то случилось, как говорится, да, поэтому такие вещи, как говорится, до добра не доводят. Так что будьте внимательны к своему здоровью, к своему поведению, к своим отношениям. Вот так вот. Что касается музыки, то у нас сейчас будет композиция «Зурбаган». Дальше, если у кого-то есть желание изменить наш трек-лист, присылайте свои заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-2044. Я с большим

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Программа «Вечерний Чехов» продолжается. Группа «The Saturdays» и Юлианна Караулова в программе «Вечерний Чехов». 8-916-244-00-44. Телефон для ваших заявок, приветов и пожеланий через обычный СМС и мессенджер «Макс».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета».
2: Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.

0: 69-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио.

Вечерний Чехов плавно отбивает первый час. Между тем, Янина Бразайтене с песней «Сердце любить должно» переносит на следующий час. После выпуска новостей и двух треков мы встретимся с вами вновь. 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс, обычный смс, доступен для вас. Можно позвонить в студию. Итак, до встречи в следующем часе.

0: На улицах нашего города 19 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина отказала депутату Павлу Хлюпину в принятии к рассмотрению инициативы об отзыве полномочий главы округа Михаила Собакина в связи с его скандальными высказываниями об отсутствии оповещения населения в моменты атак беспилотных летательных аппаратов. Высказывание главы муниципального округа, приведенное вами само по себе, без установления судом факта нарушения им законодательства России при исполнении полномочий, не образует юридического состава для запуска процедуры отзыва. Ваши требования об инициировании процедуры отзыва главы муниципального округа не подлежит рассмотрению, говорится в ответном письме за подписью Галины Козиной. Напомним, что Михаил Собакин в беседе с корреспондентом издания «Москва онлайн» на днях заявил, что не принимает решений о включении сирен. Кто именно отвечает за работу системы оповещения, уточнить не смог. А на вопрос о том, почему сирены не сработали в самый разгар двух атак беспилотников, ответил следующее. А что, должны были? Если это действительно угроза, то, наверное, можно было включать. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Ремонтные работы на трассе М2 Крым в районе Чехова обещают завершить до начала октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие и укладывают новое, чтобы устранить дефекты и восстановить целостность наиболее изношенных участков. В Чехове в ходе проверки соблюдения требований воинского учета среди водителей такси выявили нарушителей. Им прямо на месте вручили повестки. Отмечается, что рейд проводился с сотрудниками военного следственного комитета по чеховскому гарнизону совместно с госавтоинспекторами. Всего было проверено 300 водителей. Четверо из них недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. Всероссийские антитеррористические учения провели в Чехове. Площадкой для них стала школа номер 10 микрорайона Губернский. В ходе учений сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также педагоги, отработали алгоритмы действий в случае захвата заложников. Также была проверена работоспособность системы экстренной связи и сигналов тревоги внутри здания. Правительство Московской области обязало перевозчиков с 24 августа перейти на усиленное расписание и выпустить на маршруты дополнительный транспорт в связи с возвращением людей из отпусков и дач в города, а также в связи с подготовкой к началу учебного года. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток к концу августа вырастет с 2 до без малого 3 миллионов человек.
3: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, дожди и 20-22 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
4: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Еще раз всем доброго вечера. С вами Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, я продолжаю наш выпуск «Вечернего Чехова» и перехожу к свежим новостям, делам нашей Государственной Думы. И пишут, какие законы вступают в силу в России с 1 сентября. Но про цифровой рубль я сегодня уже днем рассказал. Дальше пишут о повышении пенсии. Да? Накопительная пенсия увеличится на 17,3%. Вот, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Топливный рынок получит новый инструмент регулирования. Это означает о том, что появятся дополнительные полномочия, что позволит гарантировать обеспечение топливом как граждан, так и предприятий. В общем, за топливо возьмутся. Дальше тоже интересная тема. Это молодые медики получат поддержку. В общем, медицину, молодежь, идите, и будет вам счастье, да? Выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и включенные в программу наставничества, теперь могут претендовать на государственную поддержку. Ну, так как медиков сейчас не хватает, поэтому желательно, чтобы молодежь, конечно, не в коммерцию шла, а в государственные предприятия, да? И лечила людей, так сказать,

0: сказать, за обвиняемые деньги, да? Вот, поэтому, так сказать, это тоже очень хорошо. В общем, что еще? Ну, здесь много чего, да, интересного, да. Появится, обновят правила розничной торговли, расширит перечень маркируемых товаров, вот пишу, вижу, да. Введут подтверждение возраста и льгот через мессенджер Макс. Ну, здесь много можно о чем говорить, поэтому я так что обновят правила для туристической отрасли. Это значит, что расширит перечень информации для потребителей. Теперь туристам будут сообщаться об обычаях местного населения и ограничительных мерах в стране пребывания. Перечень существенных обстоятельств для изменения или расторжения договора дополнен призывом гражданина на военную службу. Ну, в общем, при возникновении угрозы жизни, здоровью и имущества туриста в стране пребывания любая страна вправе требовать расторжения договора. Но, в общем, что хочу сказать, что вот по поводу первого, да, о том, что об обычаях местного, так сказать, населения и страны, да, и ограничительных мерах в стране пребывания. Но, естественно, прежде чем туда ехать, нужно, конечно же, почитать про страну, да, куда вы едете, и какие вообще правила там действуют, и что нужно делать, и что не нужно. Ну, то есть, это понятное дело. Турагентство, они вас проинформируют, да, но дополнительные какие-то моменты, да, нужно как-то уже самому немножко знать, дабы интернет есть, можно прочитать. Много телепередач по телевизору про страны транслируются. Так что информацию запоминайте. Что касается музыки, то я давайте про докторов. Элтон Джон — исцеляющие руки. Вот. Доктора — это исцеляющие, так как говорится, руки и головы, поэтому все, как говорится, без них не проходит. Вот. Поэтому докторам вам песня посвящается, ну и кусочек, конечно же, фильма, который вы, наверное, узнаете.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Конец. Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» продолжается. Меж тем, у вас примерно полчаса для ваших заявок, приветов и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Соответственно, вы можете присылать свои смс-очки путем обычного смс-мессенджера или мессенджера Макс. Подписывайтесь на наш портал lopasnya.ru ВКонтакте и в мессенджере Макс и читайте полезную информацию, которую вы можете услышать на волнах радио Комета, а также в газете Лопасня, конечно же, да. Что я хочу сказать. Я вчера, как всегда, был во вторник в Москве. Идет подготовка всегда к музыкальному глобусу, и я всегда читаю по вторникам газету «Вечерняя Москва», и была статья под названием «Создавать музыку стало проще». Это интервью Валерии, которая в миру Аллы Перфилова, да, и ее сценический псевдоним Валерия, и она уроженка Саратовской области, поэтому очень приятно иногда ее встречать, скажем так. Певица находится, так сказать, в хорошей физической форме и также в эмоциональном прекрасном всегда настроении, всегда такая яркая, элегантная и модная. В общем, приятный человек, ничего не скажешь, да? И, в общем, она вчера, так сказать, была в газете, статья, вернее, не была, да, в которой она поделилась откровенно поколением молодых звезд, и у нее вышла композиция под названием «Пропущенные звонки» с исполнителем Тони. Ну, в общем, она сказала так, что, ну, не скажу, что с полной уверенностью, что чтобы иногда, так сказать, делать какие-то каверы со звездами, ну, там, так сказать, дуэты, да. Но, тем не менее, в любом случае, она всегда с удовольствием это делает. И, как говорится, у нее это неплохо получается, потому что она их делала уже, соответственно, те коллаборации, дуэты с разными артистами очень достаточно много. Вот, поэтому вышла новая композиция под названием «Пропущенные звонки». И в этой статье она также рассказала о том, что как найти себя в шоу-бизнесе, как вообще развивается этот шоу-бизнес, как шоу-бизнес сейчас взаимодействует с молодыми звездами и как вообще он, соответственно, развивается. Ну, о своих, естественно, отношениях в семье поделилась, да, и рассказала о том, что как человек она достаточно доброжелательный. И, так сказать, но в гневе страшна. В гневе страшна, если, в общем, пишет, что она, Валерия говорит, что я очень терплю, всегда терплю, но, в общем, если я вдруг разозлюсь, народ, держись, разнесу всех метло. Ну, правильно, сколько же можно терпеть? Иногда, действительно, терпения не хватает. Итак, Валерия с композицией и Тони «Пропущенные звонки». Давайте оценим эту композицию сегодня впервые на радио «Комета» в программе «Вечерний Чехов», как музыкальную новинку недели.
1: Вечерний Чех.

0: Радио Комета.
1: Радио Комета.
0: Экономстрой. Больше квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
0: Комета.

0: Комета.
1: Радио Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается. Между тем, у меня заявка от Анны, которая попросила группу Viagra. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь песню в исполнении группы Viagra. Мы вам очень будем признательны. И мы тоже, соответственно, признательны вам. Поэтому я здесь нашел композицию «Кто ты мне». Поэтому давайте послушаем Viagra. Если у кого-то есть желание рассказать свою любимую песню, присылайте, соответственно, в рамках ценза. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ну, вот, например, касается группы «Ленинград». Ну, не все можно, соответственно, в Ленинграде, от «Ленинграда» ставить, поэтому вы уже, соответственно, уж там выбирайте и старайтесь, чтобы все соответствовало рамкам эфира. Итак, «Виагра» для Анны. И дальше, естественно, в течение 10 минут я жду ваших приветов, пожеланий и заявок на ваши любимые песни.
2: Вечерний Чех.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Комета.
0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. У меня есть, осталась точнее, одна заявка. Заявка от Андрея, который попросил поставить композицию группы Air под названием «Альфа-Бета Гага». Пишет: только зашел домой с работы. Успели, Андрей, успели, так сказать, оставить заявку и сделать себе приятное. Приятное на, так сказать, на сон грядущий, вот, да, и на ужин грядущий. Что я хочу сказать. Сегодня у нас 19 августа. Вот, и сегодня также день филателиста. Вот, те, кто марки собирает, я вас сегодня поздравляю. Я вот говорю, держу газету «Вечерняя Москва». И она, естественно, вчера написала о том, что завтра, то бишь уже сегодня, сегодня сладкоежки отметят день сгущенки. Я вот сгущенку люблю, честно говорю. Сгущенка – это самое лучшее лекарство от всех, так сказать, горестей, да? Ну, сладкая жизнь сгущенка, да? Ну, сгущенки нынче много разной, да? Ну, вот, в принципе, вот я знаю, что вкусная рогачевская сгущенка, кореновская сгущенка вкусная. Ну, это как бы вот из того, что как бы я уже точно пресек. Ну, много-много разных сгущенки, все зависит от качества молока. Вологодская сгущенка, естественно, очень-очень вкусно. Поэтому, конечно, ну, все надо только единственное, что дозировано. Дозировано, так сказать, не переусердствовать. Вот. Ваш, так сказать, сахар в крови должен быть в норме. Сахар и холестерин. Так что все должно быть, соответственно, в норме. Поэтому на этом, пожалуй, наверное, я на сладкой теме закончу. И для Андрея композиция под названием «Альфа-Бета-Гага» прозвучит. Встретимся с вами. Встретимся с вами в программе «Рабочий полдень» в пятницу. Время идет быстро, уже пятница, уже вот неделя уже скоро кончится. Вроде как только понедельник был недавно, да? Я желаю всем хорошего настроения, нашему Ивану, так сказать, поправиться из программы «Романтика», чтобы он быстрее вернулся в следующую среду и порадовал вас хорошим своим эфиром. Ну, а я заканчиваю наш эфир и прощаюсь с композицией «Альфа-Бета-Гага» в исполнении группы R для Андрея. Всем доброго вечера и хорошего настроения. Будьте с Радио Комета и слушайте отличную музыку. Всем пока, с вами был Игорь.
0: Вечерний Чех на Радио Комета.

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: На радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина отказала депутату Павлу Хлюпину в принятии к рассмотрению инициативы об отзыве полномочий главы округа Михаила Собакина в связи с его скандальными высказываниями об отсутствии оповещения населения в моменты атак беспилотных летательных аппаратов. Высказывание главы муниципального округа, приведенное вами само по себе, без установления судом факта нарушения им законодательства России при исполнении полномочий, не образует юридического состава для запуска процедуры отзыва. Ваше требование об инициировании процедуры отзыва главы муниципального округа не подлежит рассмотрению, говорится в ответном письме за подписью Галины Козиной. Напомним, что Михаил Собакин в беседе с корреспондентом издания «Москва онлайн» на днях заявил, что не принимает решений о включении сирен. Кто именно отвечает за работу системы оповещение уточнить не смог, а на вопрос о том, почему сирены не сработали в самый разгар двух атак беспилотников, ответил следующее. А что, должны были? Если это действительно угроза, то, наверное, можно было включать. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Ремонтные работы на трассе М2 Крым в районе Чехова обещают завершить до начала октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие и укладывают новое, чтобы устранить дефекты и восстановить целостность наиболее изношенных участков. В Чехове

0: ходе проверки соблюдения требований воинского учета среди водителей такси выявили нарушителей. Им прямо на месте вручили повестки. Отмечается, что рейд проводился с сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону совместно с госавтоинспекторами. Всего было проверено 300 водителей. Четверо из них недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. Всероссийские антитеррористические учения провели в Чехове. Площадкой для них стала школа номер 10 микрорайона Губернский. В ходе учений сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также педагоги, отработали алгоритмы действий в случае захвата заложников. Также была проверена работоспособность системы экстренной связи и сигналов тревоги внутри здания. Правительство Московской области обязало перевозчиков с 24 августа перейти на усиленное расписание и выпустить на маршруты дополнительный транспорт в связи с возвращением людей из отпусков и дач в города, а также в связи с подготовкой к началу учебного года. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток к концу августа вырастет с 2 до без малого 3 миллионов человек.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, дожди и 20-22 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Комета. Здравствуйте. Я Татьяна Овсиенко. Здоровский город Чехов. И всем вам желаю счастья, удачи, любви. И пусть сбываются все ваши мечты.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию?

0: Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио. Радио. Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Комета. Первое чеховское радио.
9: Удивительные места необъятной России в рубрике
10: «Там, на неведомых дорожках».
11: Первое летописное упоминание Тулы относится к 1146 году. В старину первое Затулье означало «скрытое место». Именно поэтому речку, незаметно протекающую среди лесов и скрытую от посторонних глаз, назвали Тулицей. От названия реки и произошло имя древнего города. Несколько столетий город был главным хранителем южных рубежей государства и сыграл ведущую роль в их защите. В 1380 году неподалеку от Тулы состоялась Куликовская битва, принесшая русскому народу славную победу. А за оборону 1941 года Тула удостоена почетнейшего звания города-героя.
12: Путеводитель.
11: Тула находится в 180 километрах к югу от Москвы и к северо-востоку от Орла. Добраться до столицы пряников и самоваров из этих городов можно на электричках, поездах и автобусах. Налажено регулярное автобусное сообщение с Калугой и Рязанью.
13: Исторический телеграф. При Петре I Тула стала городом оружейников. Царь лично познакомился с местным мастером Никитой Демидовым и разрешил ему устроить в городе собственный оружейный завод. Вдобавок ремесленнику выделили землю для добычи железной руды. Немало было в Туле и пряничных мастеров. Каждый из них пек пряники по уникальным рецептам, которые хранились в строгой тайне и передавались только по мужской линии. Ни один из мастеров никогда не пользовался гирями, на которых написан вес, чтобы шпионы не смогли узнать, сколько по рецепту требуется муки, меда и других ингредиентов. Тульский пряник – печатный. Формы для таких пряников изготавливали из березовых дощечек,

0: которые предварительно вылеживались от 5 до 20 лет.
1: Как красиво! Главные достопримечательности Тулы и Тульского края – это музей-заповедник Куликово поле, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна» и, конечно, Тульский Кремль, который не покорился ни одному врагу. Кремль был построен в начале 16 века и отлично сохранился. На его территории находятся два собора – торговые ряды 19 века и первая городская электростанция 20 века. В туристическом секторе Тула известна в трех направлениях – оружейном, самоварном и пряничном. Каждая из них представлена в городе музеем оружия, одним из крупнейших в России, музеем тульского пряника и музеем самоваров. Последний, хоть и небольшой, но в нем находится большое собрание чайных принадлежностей, старинной мебели, оформленной в виде уголков для чаепития разных эпох. Ну и, разумеется, коллекция самоваров. Среди них самый большой в мире самовар и много необычных экспонатов, которые вы больше нигде не увидите. А далее мы направляемся в место ссылки декабристов. Город Ярославль.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст сбоя ограничения 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Детям радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж?
3: Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка?
2: Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля?
3: Конечно.
2: Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слышите еще одну визитную карточку группы Led Zeppelin, которая является собой наглядный пример идеального хард-рокового рифа. Впрочем, так можно сказать о большинстве песен лондонских пионеров тяжелого звучания, но эта композиция особенно тем, что исполнялась цепелинами на каждом концерте на протяжении всей их карьеры. Это «Heartbreaker». Авторами песни официально считаются все четверо участников Led Zeppelin. Смысл песни не требует разъяснений. В город вернулась местная сердцеедка, в прошлом бросившая главного героя, из-за чего он предался не самым приятным воспоминаниям. Тысячи теорий было на тему, какой именно N посвящена композиция, но никто из авторов ничего не подтвердил. Понятное дело, что у каждого в жизни могла быть такая сволочная подруга, о которой

«Heartbreaker» Цепелины записали в студии в Нью-Йорке, как раз во время своего турне по Америке, при участии звукорежиссера Эдди Крамера. Примечательная композиция прежде всего знаменитым соло от Джимми Пейджа. Проигрыш из «Heartbreaker» входит в топ величайших гитаристов.

гитарных соло всех времен. Сам Пейдж говорил, что это первая запись, в которой он использовал комбинацию гитар Гибсон и Маршалл. «Heartbreaker — это моя запоздалая мысль», — говорил Пейдж. Весь отрывок был записан в другой студии, его вставили в середину. Если вы заметили, строй и звучание гитары полностью другие.

формате сингла песня не выходила, что очень странно, могли бы еще несколько миллионов заработать. Что еще немаловажно, композиция «О мерзкой бабенке» способствовала рождению нового технического приема игры на гитаре. Кажется, идея тэппинга возникла у меня, когда я смотрел, как Джимми Пейдж играет соло из «Heartbreaker» в далеком 71-м. Он оттягивал открытую струну, и я подумал: подожди, открытая струна, оттяжка, я могу так, но что если я использую палец в качестве лада и буду его перемещать? Это цитата еще одного великого гитариста Эдди Ван Халена.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мой ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Существует множество вариантов песни «The House of the Rising Sun», в которых значительно варьируется сюжет. Во всех вариантах герой повествует о том, как погубил свою жизнь в доме восходящего солнца, и предостерегают от такой судьбы. Однако в разных вариантах это то женщина, в том числе в первоначальной фольклорной версии, то мужчина, в том числе в версии The Animals. Дом восходящего солнца одни понимают как публичный дом, другие как тюрьму, третьи как кабак или игорный дом. Неизвестно также, о реальном или вымышленном здании в Новом Орлеане идет речь. В городе в разное время в 19 веке были два здания с таким названием, но образы недолго, и об их дурной репутации ничего не известно. Ни то, ни другое здание не сохранилось. Известный фольклорист и собиратель блюза Алан Ломакс написал в 1941 году, что слова этой песни на музыку традиционной английской баллады написаны двумя жителями Кентукки – Джорджией Тернер и Бертом Мартином. Есть и другие версии происхождения песни. Первая известная запись относится к 1934 году. Песни исполняли многие блюзмены 1930-40-х, а затем огромное количество рок- и поп-музыкантов второй половины 20-го, начала 21-го века. Наибольшую известность получила версия The Animals, хотя двумя годами раньше, в 1962-м, этот хит записал Боб Дилан, версию которого The Animals аранжировали, в свою очередь, Дилан позаимствовал аранжировку у Дэйва Ван Ронка.

песня. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: родине Каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: старой Лапасне 3 часа.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.